0: срещу входа на Рекорд с безплатен паркинг.
1: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655 100,4 Радио Катра FM.